Я по Невскому гордо иду, обнимая светлейшие ночи. Это здесь, в 45-м году, люди пели про синий платочек, возвращали коней на места непокорные сестры и братья. Жаль, Казанский стоял без креста, простирая России объятия. И священные песни побед, и священные слезы утраты тех великих трагических лет навсегда будут в памяти святы. Мой Петербург, не будем унывать, у нашей Родины достойные награды. Мой Петербург, не будем забывать, все ленинградцы родом из блокады. Пусть шумят и цветут города, с нами Бог, и победа за нами. Никогда, никогда, никогда россияне не будут рабами. Пусть Исаакий плывет над Невой, пусть Фонтанка пестрит катерами. Петербург, ты доподлинно мой, с нами Бог, и победа за нами.